Лишь траверс и родеозен, и Берти Баден, вальчельника мрачи, и кутерногом.